0: Košického радио Патрия вам бажаємо добрий вечір, дорогі слухачки і слухачі. Є четвер, 14 травня, 18 годин 15 хвилин, і значить час для українських радіоновин. Біля радіоприймачів вас вітають Павел Гедра і Людмила Гар'янська. У Національному природному парку Синевир відкрили Європейський інформаційний центр. Українське село Колочава ще дихає історією спільної Чехословаччини. В Ужгороді відбулася конференція, присвячена 90-річчю від дня народження академіка Миколи Мушинки. Вийшла двомовна українсько-словацька публікація «Струни під Маковицею», яка документує 50-річну історію маковицької струни. Такі основні теми сьогоднішніх радіоновин. Починаємо вістями. Перше від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські дрони вчора атакували також Ужгород. Цілями були промислові зони міста, склади та об'єкти критичної інфраструктури. Середові обстріли Закарпатської області стали наймасовішими з початку війни у 2022 році. При кордоні переходи між Україною та Словаччиною як запобіжний захід були тимчасово закриті. Пряшівський самоврядний край готує план створення нових амбулаторій первинної медичної охорони в округах високого ризику – Кишмарок, Сабинів та Стара Любовня. Він хоче побудувати їх у приміщеннях існуючих будинків соціального обслуговування, які планує модернізувати та адаптувати до потреб амбулаторної практики. Загалом має бути створено 6 нових амбулаторій, у кожному окрузі одну загальну для дорослих і одну для дітей та підлітків. Орієнтовний бюджет однієї амбулаторії становить 260 тисяч євро з європейських джерел. Вибір округів базувався на аналізі поточного стану загальної амбулаторної допомоги та визначенні регіонів з найкритичнішою ситуацією. Під час оцінки край враховував кілька факторів, зокрема перевантаження амбулаторії кількістю пацієнтів, високий середній вік та велику частку лікарів старше 65 років, що може спричинити проблеми в наданні первинної медичної допомоги в найближчі роки. Зі створенням нових амбулаторних місць ПСК обіцяє зменшити перевантаження існуючих амбулаторій та більш рівномірний розподіл пацієнтів в регіоні. Приміщенні міського культурного та освітнього осередку у Снині 19 травня о 13:30 відбудеться професійна дискусійна зустріч, присвячена курикулярним змінам в освіті. Учителів на неї запрошують організатори – Національний інститут освіти та молоді у співпраці з містом Снина. Метою зустрічі є створення простору для професійної дискусії щодо майбутніх змін у навчальних програмах, їхнього практичного впливу на школи, а також досвіду освітян та можливостей подальшої підтримки освіти. В обговоренні візьмуть участь експерти з галузі освіти, представники Національного інституту освіти та молоді, Міністерства освіти, досліджень розвитку та молоді Словацької Республіки, академічного середовища та директори шкіл. Напередодні Дня Європи, що припадає на 9 травня, у Колочаві на Україні представники місцевих самоврядувань обговорювали питання вступного процесу України до Євросоюзу і як їм рухатися до європейських стандартів. Участь у цьому форумі взяв і амбасадор Закарпаття в Словацькій Республіці Едуард Бураш.
1: Ja som bol pozvaný zástupcami organizácie ULIT, ktorá koordinuje európske projekty a prípravu samospráv v predstupovej fáze na možnosť získania finančných prostriedkov, tak ako malo Slovensko v rámci FARE programu alebo EQUAL, tak takisto aj Ukrajina sa pripravuje na možnosť čerpania finančných prostriedkov v rámci predstupových programov. A prvou takou lastovičkou bolo práve otvorenie Európskeho informačného centra v Koločave, ktorá sa nachádza 110 km od Užhorodu. A musím povedať, že ak sa povie Koločava, rozná sa Česká republika, tak skutočne ten český duch, ktorý tam je, tak je cítiť na každom mieste. Takže áno, Koločava skutočne sa stala nielen takým centrom pre miestne samosprávy, ale aj takou, by som povedal, výkladnou skriňou na to, akým spôsobom sa možno uchádzať o finančné prostriedky z Európskej únie.
0: Tak čo u tomu fórumu brali účasť predstavníky samovriadovania, kto ešte inší?
1: Čo sa týka zahraničných hostí, tak zaujímavé bolo spojenie Československa alebo Českej a Slovenskej republiky, pretože účasť prijal Jiří Borcov, čo je generálny konzul Českej republiky spôsobený v meste Lvov pre západnú Ukrajinu. Bol som tam ja ako ambasádor Zakarpatska v Slovenskej republike, boli tam zastupcovia 38 OTE, čo sú miestne samosprávy. To znamená aj ľudia z východnej časti Ukrajiny a niektorí boli vôbec poprvýkrát na západnej Ukrajine v Koločave.
0: Za jakou programu prochodila sa zústrič i skoľko dní ona trvala?
1: To stretnutie trvalo 3 dní a tým prvým bodom bola výmena skúseností v rámci prestupovej prípravy na vstup krajín do Európskej únie. Ako vieme, Slovenská republika dávala svoju žiadosť v roku 1993. V roku 2004 sme vstúpili v rámci 10 krajín spoločne do Európskej únie a to bolo aj zaujímavé povedať, čo všetko museli prejsť krajiny tým, než sa stali členskými štátmi Európskej únie.
0: Se napevno bolo cikávo dla ukrajinských predstavníkov.
1: No je potrebné ešte povedať, že medzi hostiami bol aj český senátor, ktorý bol pripojený formou online z mestečka, ktoré je partnerským mestom mesta Koločava a ktorý informoval aj o tom, že akým spôsobom mestečko, ktoré má 6,500 obyvateľov, prosperuje vďaka členstvu Európskej únie, akým spôsobom a koľko získalo na rozvoj sociálnych služieb, zdravotníctva, vedy, infraštruktúry, budovania sociálnych zariadení, škôl, kultúry, vzdelávacích inštitúcií, jednoducho ako príklad toho, že čo všetko získavajú tieto mestá, ktoré sú členmi Európskej únie, že to nie je jednoduché, pretože je s tým spojená aj veľká byrokracia, že je potrebné mať partnerov. Jedným z ďalších tých takých odporúčaných z našej strany, ktoré bolo, je uzatváranie partnerstiev na báze či už miestnej samosprávy, alebo aj na báze regionálnych samospráv, pretože to je odovzdávanie skúseností a nie je to jednoduchý proces. Vieme, že Ukrajina sa nachádza vo vojnovom stave, vieme o tom, že tie hranice, ktoré sú, tak sú skutočne pod drobnohľadom dronov. Tá vojna na Ukrajine je vojna nových technológií, Ukrajina sa stala laboratóriom zbraní. Je potrebné povedať aj to, že tí ľudia napriek skutočnostiam, ktoré prežívajú v dennodennom procese, na jednej strane príprava na to, akým spôsobom čerpať finančné prostriedky v prestupových fondoch, na druhej strane je aj otázka personálneho zabezpečenia ľudí, ktorí ovládajú napríklad problematiku grantov, grantových schém, ktorí ovládajú anglický jazyk, ktorí majú skúsenosti a vedia to aplikovať. Samotné stretnutie dalo možnosť aj mne osobne spoznať iné oblasti Ukrajiny, ktoré v čase vojnového konfliktu, aj keď sú na Zakarpasku, tak povedzme, že pre mňa neboli na tej hlavnej ceste, ktorou prechádzam. To znamená, že sú to aj zaujímavé stretnutia, zaujímavé poznatky pre mňa, či už je to z Trnopilskej oblasti od ľudí, ktorí tam boli, alebo aj z oblasti, kde dennodenne dopadajú rakety a tí ľudia. Okrem toho, že sa majú pripraviť na to, že Ukrajina rieši otázku prístupových rokovaní, tak ešte aj musia zabezpečovať bezpečnosť pre svojich obyvateľov a je to veľmi náročné. Niektoré ženy, ktoré tam boli a ľudia, ktorí boli, hovoria, že zhruba po dvoch rokoch nepočujú nad sebou zvučať drony, alebo nepočujú raketový útok, alebo ho neprežívajú. A dokonca niektoré ráno povedali, že to bola asi prvá noc, kedy nespali, nie že z toho, že boli problémy, ale že jednoducho bolo tak ticho.
0: Вы на початку сказали, що у Колочаві, яка знаходиться в національному природному парку Синевир, ще постійно відчутно дух першої Чехословацької республіки. Я вас, може, попрошу нагадати нашим слухачам, яким способом це село пов'язане із Čechoslováčiny.
1: No je to veľmi zaujímavé miesto. Ako povedal starosta Vladimír Chiminec, že ak vidia v Kľučave na ceste človeka, ktorý ide s batom na chrbte, tak je to Čech. Pretože pred začiatkom vojny tam asi 40,000 turistov chodilo do tejto oblasti. A zase musím povedať, že viac z Českej republiky ako zo Slovenska. V tejto oblasti v Kľučave sa nachádza 10 múzeí. Pričom oblasť je takým prírodným magnetom, kde nie je vôbec výnimočnosťou a stalo sa aj mne, že som odstavil auto, pretože predo mnou išlo stádo koní. Pretože kravy z každej strany sa stretli na ceste. Pretože pastier vyhnal kozia a ovce na cestu. A tie prírodné krásy vidieť skutočne z každého miesta na Kľučave. Ale ak prídete na kruhový objazd, tak vás už víta socha Nikolaja Šuhaj Lupežníka, ktorého autorom je Ivan Olbracht, významný český spisovateľ. Prejdete 100 metrov a sa zastavíte v českej škole so sochou pani učiteľky a s nápisom na stene, kedy táto škola bola založená a kto ju navštevoval a koľko mala žiakov. Prejdete ďalších 300 metrov a prijete do Četníckej krčmy alebo Četnícka stanica. Zaujímavé je to, že doteraz ju vedie pani Natália, ktorá aj rozpráva po česky. A hovorí, že každý druhý, každý tretí obyvateľ našej obce rozpráva a rozumie česky. Mnoho ľudí odcestovalo do Českej republiky. Čo je zaujímavé, že práve v jej, v tej Četníckej hospode máte napísané, že česká korčma s ukrajinským šmakom. To znamená, že oni veľmi si dávajú potrpieť napríklad na tie pozostatky bývalého Československa. A to som spomenul len niekoľko výstižných momentov, ktoré sú spojené s tou obcou Kľučava. Nehovoriac už o tom, že každú chvíľu si tam podávajú kľúčky na dverách samosprávy zastupcovia Českého samosprávy z kraju Vysočina, alebo Pardubického kraju, alebo Hradokráľovského kraju. Privážajú rôznu pomoc. Nie je to len humanitárna pomoc, ktoré sú potraviny, ale privážajú aj napríklad automobily, terénne vozidla, sanitky pre školu, školské potreby a tak ďalej. A vidieť, že tá obec rastie. A musím povedať, že je to vidieť aj napríklad na tom udržovaní kultúrneho života. Nádherný amfiteáter, ktorý môže slúžiť z jednej strany ako samostatné divadelné pódium, z druhej strany slúži ako prírodný